0: небеском все звезды и мали. Добро ти утро, желим я, увек си у мислима, и за куче от камена трае любов столетна.
1: Радио 014.